Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Ричард Дюран, Рубикон. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Центр.
1: Погода на Центр FM.
2: Жара накрыла всю страну. В Бресте в субботу плюс 34. Представляете? Правда, там пасмурно. В Минске небольшой дождик и плюс 30. В остальных городах облачно с прояснениями. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 30. В Гродно плюс 27.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

Новинки эфира на центре.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Жара накрыла всю страну. В Бресте в субботу плюс 34. Представляете? Правда, там пасмурно. В Минске небольшой дождик и плюс 30. В остальных городах облачно с прояснениями. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 30. В Гродно плюс 27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Белорусь.

Новинки эфира на центре. Сен и Дэймон XTC. Вы на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.

Орешка. Новинки эфира на центре. Джулиан Джордан, right now.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Танцевальное радио.
0: Центр ФМ.
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху. Белорусский трек.

0: Программа «Что будет далее?» через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр FM.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
0: Новый трек.

0: Жара накрыла всю страну. В Бресте в субботу плюс 34. Представляете? Правда, там пасмурно. В Минске небольшой дождик и плюс 30. В остальных городах облачно с прояснениями. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 30. В Гродно плюс 27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
5: Белорусский трек.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Многодетные семьи, вне зависимости от их дохода, смогут получить материальную помощь на подготовку детей к школьному сезону уже с этого месяца. Эта единовременная выплата составляет 30% бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника. Получить ее можно через комитет по труду, занятости и соцзащите по месту регистрации или пребывания одного из родителей ребенка. С августа в Беларуси будет идти очередной осенний призыв на срочную военную службу и службу в резерве. Одновременно уволят в запас тех, кто выслужил установленные сроки. В весенний призыв в армию отправились около 10 тысяч белорусов. Для прохождения службы в резерве направили примерно 600 человек. Латвия полностью остановила движение через пункт пропуска Григоровщина, единственный действующий автомобильный переход на белорусско-латвийской границе. Пересечь границу здесь невозможно со вчерашнего вечера. В Государственном таможенном комитете сообщили, что латвийская сторона заранее уведомила о закрытии, объяснив его техническими причинами. Когда движение восстановят, пока неизвестно, об изменении ситуации обещают сообщить дополнительно. А Италия закрыла границы с Испанией после наплыва мигрантов в Сеуте. Пограничные проверки возобновили на 30 дней с возможностью продления. Пассажиров, прибывающих из Испании морями, по воздуху будут проверять как въезжающих из страны, не входящих в ЕС. Франция также усилила контроль на границе с Испанией. Президент Эммануэль Макрон сообщил о размещении военных самолетов и беспилотников. Новости компании. Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу. Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. И в завершение, за первое полугодие этого года на белорусских предприятиях за прогулы уволили 18 800 человек. За второй квартал по этой причине работу потеряли почти 10 500 белорусов. Чаще всего за прогулы увольняли в Минской области около 4 000 работников. В Минске этот показатель был на уровне практически 3 000 человек. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Алла, где сайт Peace, Mind Illuminate?

0: Центр ФМ представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Жара накрыла всю страну. В Бресте в субботу плюс 34. Представляете? Правда, там пасмурно. В Минске небольшой дождик и плюс 30. В остальных городах облачно с прояснениями. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 30. В Гродно плюс 27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

Новинки эфира на центре. Маупи Нек. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Ния Мэнди и Блейк Лайт «Lose Yourself». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: В Беларуси на 4,1% вырос бюджет прожиточного минимума. В среднем на душу населения он составляет 530 рублей. Также выросли пособия по уходу за детьми до 3 лет. На первого ребенка сумма составляет 1057 рублей. На второго последующих 1208 рублей. На ребенка-инвалида 1359 рублей. В Беларуси упростят въезд в погранзону с 6 августа. Расширится перечень документов, с которыми граждане могут въезжать в пограничную зону, находиться и передвигаться в ее пределах. К паспорту, водительскому, военному и служебному удостоверениям добавят пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Также гражданам больше не понадобится пропуск при исследовании к месту жительства или временного пребывания, расположенного в пограничной полосе. На пляже номер 6 Комсомольского озера в Минске ограничено купание для детей. Причиной стали лабораторные исследования. Пробы показали превышение допустимых микробиологических значений. Купание взрослых и занятия водными видами спорта на данном объекте не запрещены. В свою очередь, пробы, взятые на других столичных пляжах, соответствуют нормативам. Кроме того, снят ранее действовавший запрет на купание детей на пляже номер 2 Цнянского водохранилища. Энергетики Брестской области восстанавливают электроснабжение после ночной грозы. Из-за непогоды в Каменецком районе произошли обрывы проводов и повреждения опор. Без света оставались 3 линии, 39 подстанций и 11 населенных пунктов. На утро работают 5 бригад и 4 единицы техники. Частично отключены деревни Черноки и Подбело. В завершение в Беларуси запустили бюджетное мини-каско. Полис работает в отношении транспортного средства по строго определенным рискам. Это только столкновение с дикими животными, ураган, сильный ветер или гидроудар. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Подписывайтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Лилия Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты

0: Жара накрыла всю страну. В Бресте в субботу плюс 34. Представляете? Правда, там пасмурно. В Минске небольшой дождик и плюс 30. В остальных городах облачно с прояснениями. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 30. В Гродно плюс 27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Белорусский трек.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Новости.
1: В Беларуси увеличились размеры госсубсидий, которые предоставляют безработным для открытия собственного дела. Теперь жители городов могут получить субсидию в размере 5834 рублей. Для жителей малых городов, районов с напряженной ситуацией на рынке труда и сельской местности, размер поддержки составит 7955,5 рублей. Максимальную субсидию в размере 10 607 рублей могут получить безработные, которые планируют открыть бизнес, связанный с внедрением результатов научных исследований и разработок. Новые размеры субсидий будут действовать до конца октября. И с этого дня начали действовать новые размеры социальных выплат. Они изменились после очередного повышения бюджета прожиточного минимума. На сегодня он составляет 530 рублей 37 копеек. Это уже третье повышение показателя в нынешнем году. Новый размер будет действовать до конца октября. Вслед за этим изменились и возрастные доплаты к пенсиям. Для белорусов от 75 до 79 лет они составляют почти 100 рублей. Если у пенсионера есть инвалидность первой группы, сумма будет выше, более 230 рублей. Для тех, кому уже исполнилось 80 лет, размер доплаты также вырос и составляет почти 199 рублей. При инвалидности первой группы более 265 рублей. Мемориалу на острове Мужества и Скорби в Минске 3 августа исполняется 30 лет. Памятник воинам-интернационалистам открыли в 1996 году. Идея его создания возникла в середине 80-х, а строительство стало возможным благодаря поддержке жителей и государственному финансированию. ГАИ переходит на усиленный режим. В эти выходные инспекторы будут пресекать грубые нарушения, пьяное вождение, езду без прав, превышение скорости, обгон с выездом на встречку. Усилят контроль в местах отдыха. Инспекторы будут использовать систему мониторинга безопасности. ГАИ советуют водителям быть внимательными, в жару брать воду и лекарства, следить за своим самочувствием, не садиться за руль уставшими. А нетрезвых просят сообщать в 102 или чат-бот МВД. И в завершение, белорусы все чаще выбирают путешествия по своей стране. Так, в прошлом году жители совершили более 20 миллионов поездок внутри Беларуси. И это на 560 тысяч больше, чем в 2024-м. Чаще всего путешественники останавливаются в гостиницах и санаториях, ну а самый популярный регион – Минск. Там почти 40% всех туристов. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

идет онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by. Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Белорусский трек.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм и бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Жара накрыла всю страну. В Бресте в субботу плюс 34. Представляете? Правда, там пасмурно. В Минске небольшой дождик и плюс 30. В остальных городах облачно с прояснениями. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 30. В Гродно плюс 27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Государственное предприятие Белинтертранс поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником Днем железнодорожника. Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
4: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: помощника. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном

0: тем, что будет далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

В Минске прошли торжественная церемония возложения цветов и митинг памятнику воинам-интернационалистам. 30 лет назад, в 1996 году, президент открыл мемориальный комплекс. Идея его создания возникла в середине 80-х, а строительство стало возможным благодаря поддержке жителей и государственному финансированию. Министерство финансов впервые с начала лета повысило цены на скупаемое у населения золото. Выросли они и на платину. К примеру, цены на золото в изделиях в ломе 375-й пробы повысили со 129,5 до 129 рублей 81 копеек за грамм. А вот на серебро цены в очередной раз снизили. С 13 августа заработают новые требования к одежде для школьников. Изменения внесли в соответствующий стандарт. Требования к школьной одежде стали жестче по таким показателям, как разрывная нагрузка и стойкость к пилингу. В том числе появился реестр производителей такой одежды. В Беларуси число участников программы добровольного пенсионного страхования 3 плюс 3 по итогам первого полугодия превысило 87 тысяч человек. Об этом рассказали в Минфин. Количество тех, кто уже получает реальные выплаты в вторую пенсию, выросла до 434 человек. Напомню, размер накоплений у каждого участника индивидуальный. Сумма зависит от выбранного тарифа, процента от заработка, уровня зарплаты, продолжительности участия в программе и ставки рефинансирования. Новости компании. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029-622-69-66. И в завершение, с 4 августа между Минском и Брестом снова будут курсировать штадлеры. Поезда межрегиональных линий бизнес-класса возвращают после ремонта. В марте их временно заменили на составы из вагонов локомотивной тяги. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джек Орли, All I Think About. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Завтра дождь прогнозируется в Могилеве и Витебске, при этом вероятно гроза. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте плюс 26-28, в Гомеле плюс 33-35, в Могилеве от 29 до 31 градуса тепла, в Гродно и Витебске плюс 23-26, в Минске завтра от 26 до 28 градусов со знаком плюс, переменная облачность без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

на центрі. Білоруський трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
5: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

Новинки эфира на центре. Jeniks и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

С этого месяца меняется порядок согласования справок в Фонд социальной защиты населения. Это касается справок о том, что обязательства по перечислению обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное страхование исполнены в полном объеме или отсутствуют. Их согласование будет в автоматизированном режиме через обслуживающий банк. В охотничьих угодьях Любанского района выпустили в дикую природу 46 европейских ланей. Перед этим животные 7 месяцев провели в специальном вольере, где проходили адаптацию к новым условиям. Для дикой фауны Беларуси лань остается сравнительно редким животным. Устойчивые группы встречаются лишь в отдельных хозяйствах и регионах. При этом вид не включен.

включен в Красную книгу Беларуси. На Брещине за два дня произошло 6 ДТП, в которых 5 человек погибли и 5 получили ранения. В этой связи, по указанию главы МВД, для стабилизации ситуации в данном регионе экипажи ГАИ, в том числе мотопатрули из Гомельской и Гродненской областей, направлены в Брестскую область. Также сформированы дополнительные наряды спецподразделения ДПС «Стрела» МВД. Под контролем инспекторов грубое нарушение правил дорожного движения в первую очередь со стороны мотоциклистов. С начала купального сезона в стране на воде уже погибло более 90 человек, в том числе и дети. Люди гибнут в разных регионах страны, как на озерах и реках, так и в необорудованных для купания местах. Опаснее всего это необорудованные места, алкоголь, купание в одиночку и переоценка собственных сил. АСВОД призывает граждан сохранять бдительность и не оставлять особенно детей без присмотра у воды. И в завершение, на Цнянском водохранилище этим летом откроют крупнейший в Беларуси плавучий аквапарк. Его площадь составит около 2000 квадратных метров. Аквапарк будет доступен взрослым, а также детям с 6 лет в сопровождении совершеннолетних. Максимальный допустимый вес посетителя – 150 килограммов. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элегант, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного. Делайте

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Центр FM представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

по радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Завтра дождь прогнозируется в Могилеве и Витебске, при этом вероятно гроза. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте +26-28, в Гомеле +33-35, в Могилеве от 29 до 31 градуса тепла, в Гродно и Витебске +23-26, в Минске завтра от 26 до 28 градусов со знаком плюс, переменная облачность без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
4: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки

Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Новый трек.

0: Новости.
1: Бюджет прожиточного минимума с этого месяца установлен в размере 530 рублей 37 копеек. Он вырос на 4,1%. Следом за бюджетом прожиточного минимума традиционно увеличиваются и все привязанные к нему выплаты, в том числе возрастные доплаты к пенсиям, единовременные пособия при рождении детей и субсидии на организацию собственного дела. И в последний месяц лета детям из многодетных семей выплатят единовременную материальную помощь к школе. В этом году ее получат около 230 тысяч школьников из более 112 тысяч многодетных семей. Размер такой помощи на каждого ребенка составит 159 рублей или 30% бюджета прожиточного минимума. С августа в Беларуси будет идти очередной осенний призыв на срочную военную службу и службу в резерве. Одновременно уволят в запас тех, кто выслужил установленные сроки. В весенний призыв в армию отправились около 10 тысяч белорусов. Для прохождения службы в резерве направили примерно 600 человек. Латвия полностью остановила движение через пункт пропуска Григоровщина, единственный действующий автомобильный переход на белорусско-латвийской границе. Пересечь границу здесь невозможно со вчерашнего вечера. В Государственном таможенном комитете сообщили, что латвийская сторона заранее уведомила о закрытии, объяснив его техническими причинами. Когда восстановят движение, пока неизвестно, об изменении ситуации обещают сообщить дополнительно. И в завершение, в эти выходные ГАИ перешло на усиленный режим. Инспекторы будут пресекать грубые нарушения, в частности, пьяное вождение, езду без прав, превышение скорости, обгон с выездом на встречную полосу. Усилят контроль в местах отдыха. Инспекторы используют систему мониторинга безопасности. ГАИ советует водителям быть внимательными, в жару брать воду и лекарства, следить за самочувствием, не садиться за руль уставшими. А нетрезвых просят сообщать в 102 или чат-бот МВД. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: реклама. Один ролик. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Новинки эфира на центре.
2: Алуна и Сайдпис. Мисс Бихей.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Checkers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by. Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Белорусский трек.

0: Завтра дождь прогнозируется в Могилеве и Витебске, при этом вероятна гроза. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте плюс 26-28, в Гомеле плюс 33-35, в Могилеве от 29 до 31 градуса тепла, в Гродно и Витебске плюс 23-26, в Минске завтра от 26 до 28 градусов со знаком плюс, переменная облачность без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Как и всегда, выходные не только встречаем, но еще и проводим. Правильно, весело, и что нас занимало важно, крайне музыкально. Добро пожаловать в наш Центр FM ТОП-20, обновленный чарт лучшей любимой музыки, выбранной именно тобой, в котором мы встречаемся трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера, в прямом эфире. Ну и, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы подвести музыкальные итоги и выбрать любимый хит-хит недели, за который голосовали в течение 7 дней. В ближайшие 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. И самое главное, напомнишь на расстановку сил в радио двадцатки. Только исключительно ты влияешь, голосуя за любимые треки все там же на centerfm.by. Как и всегда, я благодарю тебя за активность. Не стесняйся, я тебя приглашаю. Заглядывай на наш сайт в любое удобное время. Действуй и не ленись. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе хорошего настроения и приятного прослушивания. Лучших из лучших, по твоему же мнению.
0: Центр FM ТОП-20.
1: Сегодня у нас все в порядке, без потерь прошли эти 7 дней, все участники списка явились на построение, расстановка сил, как и всегда, изменилась весьма существенно, но отличная новость заключается в том, что всех участников списка Центр FM ТОП-20 мне удалось для тебя сохранить.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: Открываешь двадцатку лучших и любимых на этой неделе. Грандиознейший коллаб — это Silk Chicane, ну и, конечно, легендарный Брайан Адамс и Don't Give Up. Этот трек — настоящая история. Кстати, не так давно Чикейн дал интервью, где признался, что Don't Give Up — это не просто песня, а целая история длиной в 25 лет. Он раскрыл, что написал песню в конце 90-х, но долгое время она лежала на полке, и только спустя много лет она обрела новую жизнь в коллаборации с Брайаном Адамсом. Сам Брайан же, кстати, сказал, что это один из самых честных треков в его карьере, который он записывал за последние годы. А в нем нет фальши, сказал артист, только голос и только мелодия. На этой неделе у трека минус 2 пункта, и в итоге Don't Give Up от Silk Chicane и Брайан Адамс оказывается на 20-й позиции и, стало быть, всерьез рискует покинуть

0: Итак, 19-я позиция нашего Центра FM Top 20. Только что для тебя это Disco Lines и Tinashe. Кстати, просто триумфально Disco Lines открыл на свой сет на Tomorrowland 2026 в Бельгии. Это одно из самых престижных событий в мире электронной музыки. Несомненно, и что интересно, его выступление, выступление Disco Lines, там уже называют одним из лучших на фестивале в этом году. Tinashe же только что анонсировала свой новый альбом Popstar, релиз которого запланирован на 25 сентября. No Broke Boys в свое время возглавлял Beatport Hot Dance Electronic Songs, получив номинации на Brit Awards, American Music Awards и забрал премию Dance Song of the Year на iHeart Radio Music Awards. Так что, этот трек уже вписал себя в историю, несомненно, но в нашем списке сегодня у No Broke Boys 19-я строчка. Буквально через полминуты встречаем и номер 18. Это еще один легендарный Enjoy the Silence. Don Diablo появится здесь.
1: Топ 20. Реклама. Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху. Центр FM ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 18 место.

0: Это Дон Диабло. И сегодня в списке лучших и любимых он поднимается на целую строчку выше. Совершенно неудивительно, совсем недавно диджей дал интервью, где раскрыл тайну своего альтер-эго Монохром. Оказывается, это не просто проект, а его творческое перерождение. Чистый лист для экспериментов. Что же касается Enjoy the Silence, это не просто ремикс, а полноценная современная интерпретация классики Depeche Mode, которая получила официальное одобрение этой легендарнейшей группы. Сам Дон Диабло признался, это способ доказать спасибо, сказать музыке, которая сформировала меня. И знаешь, это действительно слышно. Трек звучит свежо, но с огромным уважением к оригиналу. У Enjoy the Silence в списке лучших любимых на этой неделе 18-я строчка, а номер 17 Offenbach. Сегодня дуэт одну позицию у нас теряет. Кстати, прямо сейчас диджеи продолжают свое международное турне по Франции, в Европе, и финальным аккордом станет грандиозный концерт в парижском «Зените». Это одна из самых престижных концертных площадок Европы. Артисты признались, что готовят совершенно новое шоу с живыми инструментами и невероятной визуализацией. Так что Offenbach явно не собираются останавливаться, а только двигаться вперед. Ну а Miles Away сегодня 17-й номер нашего списка. Минус один пункт.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 16 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это был проект D.O.D. Здесь стоит признать, что у нас серьезное падение. Сразу на 5 позиций. Совсем не повод расстраиваться, конечно. Это скоро, значит, артист выступит на одном из главных событий года — Creamfields. И пока он готовит что-то особенное, это несомненно. На днях он выложил в соцсети видео из студии, где видно, что он работает над совершенно новым материалом. Суть по звуку — это будет нечто совершенно иное. Более глубокое и атмосферное, чем Confession. Так что, возможно, Confession только разминка перед огромным релизом. Сегодня же у этого суперхита Confessions 16-я позиция. Как я уже сказал, минус 5, увы.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Продолжается Центр FM ТОП 20. Тебе огромное спасибо, что проводишь время вместе с Центр FM лучшей музыкой, по твоему же мнению, особенно если еще и выбираешь эти самые лучшие хиты на сайте centrfm.by. Туда заходи в любое удобное время, ну а мы двигаемся дальше, продолжаем. Прежде чем перебраться к очередному ТОП 5, давай будем вспоминать, как распределились места в нашем звездном параде с 20-й позиции по 16-ю.
0: Номер 20.
1: Да, он по-настоящему крутой. Don't give up. Крутым он был 20 лет назад. Таким же и остался сегодня благодаря проекту Silk, который вдохнул новую жизнь в классику. Chicane и Bryan Adams. Don't give up. 20-й номер нашего списка.
0: Номер 19.
1: Это No Broke Boys. Это Disco Lines от Tinashe. У них 19-я позиция на этой неделе.
0: Номер 18.
1: Номер 18. На этой позиции сегодня оказался легендарнейший Enjoy the Silence. Depeche Mode в оригинале, Don Diablo в новой версии, в обновленной версии. Звучит прекрасно и свежо.
0: Номер 17.
1: А это уже музыкальный привет от французов Offenbach. Их Miles Away. Сегодня 17-й номер нашего чарта Центра FM ТОП 20.
0: Номер 16.
1: Еще немного музыкальной красоты. Confession от D.O.D. Это 16-я позиция.
0: Претенденты.
1: Ну и, конечно, пора встречаться с претендентом. Пора знакомиться с ним лицом к лицу. Или же, если уже знакомо или знакомо, то опять-таки принимать для себя решение, поддерживать или же нет. Претендент Центр FM ТОП 20 — это тот самый герой, который пока еще не участник чарта, но буквально на волоске от этого события. Above and Beyond — звездный дуэт и трек под названием Feel the Vibe. Уже далеко не первую неделю он штурмует Центр FM ТОП 20 и желает оказаться в рядах участников. Все зависит от твоего решения. Прямо сейчас слушаем и, конечно, принимаем его решение. Голосуем или не голосуем на сайте centrfm.by. Лучше, конечно, следовать первому.
0: Центр FM ТОП 20.

Центр ФМ ТОП 20. Претенденты. Everything fine, I still feel weird.

0: Ну вот и Swedish House Mafia с нами. Здесь те, кто следит за новостями, уже знают. Трио продолжает свою эксклюзивную воскресную резиденцию Ushuaia Ibiza. Ushuaia Club, она продлится аж до 13 сентября. Там диджеи уже и презентовали новый трек Happiness is So Sad. Называется он именно так. Поклонники называют его одним из самых сильных релизов группы за последние годы. Но еще инсайдеры говорят, что это только начало. Готовится что-то очень-очень грандиозное, по крайней мере, гораздо более масштабное. Так что Swedish House Mafia явно готовит нам еще много-много сюрпризов. Это здорово, но пока их Wait So Long располагается на 15-й позиции Центр FM Top 20. Теперь же к номеру 14. И вот он, собственно, наш первый серьезный рывок. Shoes, да, именно они поднимаются сразу на 3 позиции вверх, и это абсолютно заслуженно. Я напомню, что их дебютный альбом «Коллектив Экстази» получил просто невероятные отзывы критиков. В альбоме 13 треков, настоящий праздник клубной культуры и единства, ну а Only Us Club Sport — это одна из жемчужин пластинки, где вокал Тима Нельсона звучит, ну просто волшебно, ну согласись же. Ну и суть по тому, как быстро раскупают билеты на концерты шоу, с публика это очень ценит. Only You — сегодня 14-я строчка, что очень даже здорово.
1: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I. Сегодня они плюс 2, и я знаю почему. На днях вышел акустический визуализатор на Ган-Ган-Ган, и он уже набрал 1 000 000 просмотров. Определенно, это успех. У Ган-Ган сегодня 13-я позиция, но номер 12 — это британец Джеймс Хайп. У него плюс 1, и это не случайно. На днях диджей дал большущее интервью, где рассказал о своем выступлении на Tomorrowland. Он признался, что для него куда важнее гонораров на фестивалях возможность донести свою музыку до людей. «Деньги приходят и уходят», — заявил Джеймс, «а моменты на сцене остаются навсегда». Это при том, что его трек «Behavior» продолжает звучать на всех танцполах мира без всякого преувеличения. У «Behavior» в Центр FM ТОП-20 сегодня 12-я строчка, плюс 1 за неделю.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

20. Реклама. Один ролик. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, это был Иман Бек, и, к сожалению, он теряет сегодня в чарте лучших и любимых сразу три позиции. Ну, есть у меня и хорошие новости. На днях Иман Бек анонсировал свой первый большой тур по Латинской Америке. Он посетит Бразилию, Аргентину, Мексику и Колумбию. И что особенно интересно, тур стартует именно в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Сам Иман Бек признается, что латиноамериканская публика заряжает его невероятной энергией. Он готовит для них специальное шоу. А еще недавно артист запустил собственный лейбл в Казахстане, чтобы поддерживать молодых диджеев из стран СНГ. Так что Иман Бек продолжает делать большое дело, не только музыку писать, но и помогать новым талантам. Он от You. Сегодня минус, собственно, да, минус 3 позиции и 11-я строчка нашего списка.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно. Центр FM ТОП-20 продолжается. Мы с тобой в эти минуты добрались и до самой горячей части нашего чарта. Впереди ТОП-10. ТОП-10 лучших хитов недели, по твоему мнению, где борьба за лидерство, естественно, нарастает, станет еще напряженнее. Сейчас давай-ка будем вспоминать все-таки расстановку сил в чарте с 20-й, с 11-й строчки по 6-ю, да?
0: Номер 15.
1: И номер 15 на этой неделе. Wait So Long, Swedish House Mafia. Двигаемся дальше.
0: Номер 14.
1: Only You, красота от Shows. 14 в списке.
0: Номер 13.
1: 13-й в чарте на этой неделе. Прекрасный трек «Gun, Gun, Gun» от Дэвида Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай.
0: Номер 12.
1: Это номер 12 чарта, британец Джеймс Хайп и его версия знаменитого «Behavior».
0: Номер 11.
1: Наконец, вот он, Not You, Not You, Not You. Это Иман Бек, это Софья Райс, это Луиза Сонза, которые помогали писать диджею этот суперхит. У него сегодня 11-я позиция нашего чарта.
0: Претенденты.
1: Да, не будем о нем забывать, о претендентах Центр FM ТОП-20, потенциальных участниках нашего чарта, которые абсолютно легко, по твоему решению, могут превратиться и в действующих участников. Слушать будем сейчас прекраснейший трек Save My Love. Это Кайго, это Калид, это Гриффин и, конечно, это итальянский проект Медуза, который подарил нам не так давно свою версию, свое видение этой музыкальной красоты. Очень классный, крутой трек.

0: Трек. Голосуй за него на сайте centrfm.by, конечно, при условии, что он тебе нравится. Ну а нравится или нет, решай в ближайшие две минуты. Слушай его.
1: Центр FM ТОП 20.

0: Реклама. Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
1: Белорусский трек.

0: Завтра дождь прогнозируется в Могилеве и Витебске, при этом вероятно гроза. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте плюс 26-28, в Гомеле плюс 33-35, в Могилеве от 29 до 31 градуса тепла, в Гродно и Витебске плюс 23-26, в Минске завтра от 26 до 28 градусов со знаком плюс, переменная облачность без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот, после короткого перерыва я вновь приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20. Это наш чарт лучших любимых топовых хитов недели. А напомню, в Радио Двадцатке встречаемся каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. И в выходные, в субботу и воскресенье тоже проводим время весело и очень музыкально. Зимно здесь подводим итоги и выбираем самый любимый нами хит-хит недели. Собственно, до вершины двадцатки лучших нашего хит-парада остается совсем немного. Впереди топ-10 треков, которые именно сейчас и борются за звание главного хита недели. Так что устраивайся поудобнее, делай погромче и, конечно, продолжай получать только лишь и исключительно удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов. Давай встретим 10 номер.
0: Это Центр ФМ ТОП 20.
1: И на этой неделе это Келвин Харрис. Кстати, на днях соавтор Satisfied Jazzy дала большое интервью на Hit Radio, где рассказала, как создавался этот суперхит. Оказывается, они записали его всего за день в студии в Лос-Анджелесе. Келвин просто включил синтезатор, я начал напевать мелодию, и все сложилось само собой, призналась певица. Этот трек продолжает свое победное шествие. На прошлой неделе он поднялся на 8-е место в официальном чарте Великобритании. Но у нас в списке Центр FM Top 20 у Satisfy сегодня 10-я строчка списка.
0: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Итак, вот и он, Боб Синклар, в нашем списке лучших и любимых. Только что, к сожалению, артист Сириус теряет позиции. Сегодня минус 5. Буквально на днях он выпустил еще одну обновленную версию I Can't Wait, которая уже звучит на многих радиостанциях. И что важно, сам Боб Синклар высказался очень оптимистично. Передать I Can't Wait в 26-м году, переиздать, переделать его, это как заново открыть капсулу времени, но с новым огоньком внутри. Ну и суть по тому, как его трек сегодня звучит на танцполах мира, у Синклара все очень определенно получается, явно получается. Ну а I Can't Wait на этой неделе 9-й номер. Ну и что, ничего страшного, поднимем позиции уже на следующем, правда, эпизоде нашего шоу. Двигаемся дальше, и буквально совсем скоро, через полминуты, здесь еще одна музыкальная красота, суперкрасота, Satisfaction Skunk, назовется Fatboy Slim и Rolling Stones. Дождись, послушай, сегодня это 8-й номер списка.
1: ТОП-20. Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Восьмое место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Fatboy Slim, и буквально на днях очень интересная, любопытная новость о нем прилетела. Артист поддержал сообщество Брайтона в покупке легендарного клуба The Pipeline. Это культовый рок-бар в Великобритании. В итоге получается, что Fatboy Slim не просто музыкант, а он еще и меценат. Диджей признался, это место сформировало меня как артиста. Я не могу позволить ему исчезнуть. Это при том, что его Satisfaction Skunk наконец-то получил официальный релиз после 25 лет ожидания и полного одобрения Мика Джаггера и компании. У Satisfaction Skunk сегодня плюс 1 и 8 строчка, а мы дальше двигаемся и встречаем номер 7 списка Алана Уокера и его суперхит Broken Strings. А, кстати, это часть нового масштабного проекта World of Walker Season 1 Rise of the Drones. И это будет целая история, где каждый трек часть сюжета. Broken Strings лишь один из эпизодов. Да и ко всему, недавно вышла переосмысленная версия трека, где Алан Уокер переработал аранжировку, получилось очень здорово. У Broken Strings на этой неделе номер 7, минус 1 пункт, и прямо сейчас слушаем его.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Седьмое место.

0: Это же у нас, блин, он снова у нас большущий молодец. Он снова совершил у нас основательный рывок. Плюс 4 позиции. И это совершенно неудивительно. Я напомню, что его совсем недавно он вернулся из своего японского тура, где дал несколько аншлаговых концертов. Япония, кстати, для него особенное место. Он не раз признавался, что любит эту страну и еще ее публику. И там, кстати, он впервые исполнил Girl вживую с оркестром. Фанаты говорят, что это было просто невероятно здорово. Сам же Джонас Блю признается, что планирует записать следующий трек именно в Японии. Ну а пока его Girl продолжает восхождение в нашем чарте лучших, сегодня у него 6-я строчка. Это здорово, это круто. Двигаемся дальше.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: У нас с тобой позади еще одна пятерка лучших хитов недели. Впереди все самое интересное, это уж точно. Совсем скоро узнаем, кто сегодня оказался в тройке лидеров. Ну, а там и до призера, до главного призера, золотого призера, рукой подать. Ну, а пока давай еще раз вспомним, кто же разместился в нашей радио с двадцатки с 10-й позиции по 6-ю.
1: Номер 10.
2: That's what we do.
0: Спокойный, мелодичный, при этом невероятно яркий Satisfy, Келвин Харрис, Джази и 10-й номер нашего списка на этой неделе.
1: Номер 9.
0: Еще один обновленный привет из прошлого. Прекраснейший хит Боба Синклара. В новой версии он называется I Can't Wait. И сегодня он удостоен 9-го номера.
1: Номер 8.
0: Ну а это уже заряженный потенциально Satisfaction Sky. Это The Rolling Stones. И, конечно, это британец Fatboy Slim. Номер 8 на этой неделе.

0: В очередной раз Алан Уокер доказывает, что умеет писать совершенно разную музыку. Broken Strings – седьмой номер нашего списка этой недели.
1: Номер шесть.
0: Ну и, наконец, еще больше лета в твоих динамиках в виде Girl от Jonas Blue. Плюс 4. И в итоге шестой номер списка.
1: Претенденты.
0: Еще один претендент наш Тендер FM ТОП-20. Возможно, уже совсем скоро мы услышим этот трек уже и в рядах нашей двадцатки лучших и любимых. А почему бы и нет? Может быть, даже на следующей неделе. Все зависит от тебя, от твоего решения. Только и исключительно. Особенно, когда на повестке дня Whatever Turns You On от самого Аксвелла, участника звездного трио Swedish House Mafia. Сейчас он в гордом одиночестве представляет нам вновь свой Whatever Turns You On. Тебе понравится. Послушай прямо сейчас, а проголосуй в любое удобное время. Сайт все тот же. Центр FM. Bye.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Биби Рекса! Сегодня в списке лучших любимых она поднимается на две позиции. Совершенно не случайно это все происходит. На днях певица выступила на The Tonight Show с Джимми Фэллоном, где исполнила невероятное попурри из New Religion и Sad Girls. Это выступление уже называют одним из лучших на телевидении в этом году. А еще Биби дала откровенное интервью для журнала Paper, где рассказала, как уговорила Faceless дать разрешение на сэмпл их легендарного хита Insomnia. Ну, на использование этого сэмпла. Я уговаривала их почти год, признается она. И оно того стоило. Публика это оценила. New Religion — это первый официальный сингл с ее четвертого студийного альбома Dirty Blonde. У New Religion сегодня пятая позиция. Это очень здорово. Встречаем теперь номер 4 списка французского диджея и музыканта по имени Хюгель. У него просто фантастические новости. На прошлой неделе его Moving to the Sun впервые в карьере возглавил официальный чарт Big Top 40. А после 2 десятилетий работы это первый номер один для диджея. Это не случайно. Лето 26-го стало для Хюгеля действительно невероятно успешным. Он выпустил свой дебютный альбом 21, достиг высот, которые раньше покорялись только таким гигантам, как, ну, например, Дэвид Гетта. Более того, на днях Хюгель анонсировал коллаборацию с самим Брайсоном Тейлором. Это будет нечто невероятное. Французский хаус, американский R&B. Готовимся к очередному хиту, настраиваемся, ну и, конечно, наслаждаемся I'm Moving to the Sun. У него на этой неделе 4-й номер нашего списка лучших.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 4-е место.

0: вот так вот совершенно непринужденно мы с тобой добрались и до бронзы нашего чарта лучших любимых. Сегодня на третьей позиции оказался диджей по имени Алок. Он поднимается на две строчки в списке. И это совпадает с его триумфом, не иначе как на Tomorrowland. Совсем недавно он выступил на главной сцене фестиваля, устроил настоящую феерию. Он посвятил свое выступление родителям-диджеям. Это было очень трогательно. На экранах показывали фото его мамы и папы, которые тоже были диджеями больше 30 лет. Весь зал аплодировал, сам Алок сказал, что все, что делает, это продолжение их дела. Вот такие мысли и такие красивые слова. Dive into the Ocean на этой неделе. Это бронза. Список центров FM Top 20. Это очень даже здорово. Ну а теперь самое время встретить и серебро нашего центра FM Top 20, нашей радио 20-очки. Это суперзвездный дуэт J-Lo или Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. В настоящее время J-Lo выступает в Лас-Вегасе со своей резиденцией под названием The J-Lo Show. Недавно же она устроила настоящий сюрприз. Вышла на сцену Коачелла во время выступления сета Гетты. Тысячи людей, пустыня, и вдруг J-Lo. Это был один из самых ярких моментов фестиваля, вне всяких сомнений. Ну и, конечно, один из наиболее ярких моментов нашего шоу — это появление в эфире Save Me Tonight. На этой неделе в Центре FM Top 20 у трека вторая позиция, стало быть, плюс один пункт.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: Ну вот такой вот он, Save Me Tonight. Ну и, собственно, какой он может быть, если писали его такие артисты, как Джей Ло и Дэвид Гетта. Сегодня это серебро нашего списка лучших любимых у Save Me Tonight плюс один пункт. Мы же с тобой мчимся дальше.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: И мы все ближе и ближе к лидеру списка Центр FM ТОП 20. Несколько минут и узнаем, кто же сегодня возглавляет нашу радио-двадцатку лучших. А пока давай-ка вспоминать ТОП 5 чарта.
0: Номер 5.
1: Это Биби Рекса и Faceless. И New Religion от них. Пятый номер чарта.
0: Номер 4.
1: I'm moving to the sun. Так решил назвать свое свежее творение господин Хьюгель. У француз сегодня четвертый номер. Он молодец.
0: Номер 3.
1: Ну а вот и они, главные герои списка Центр FM ТОП 20. Один из них Алок, а также The By Portugal The Man, Dive Into The Ocean. Третья позиция чарта.
0: Номер 2.
1: Наконец, серебро. Центр FM ТОП 20. Красивый хит Save Me Tonight. Вторая позиция сегодня у Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Мы вернемся к нашему списку и узнаем, кто же сегодня его возглавляет буквально через несколько минут.
0: ТОП 20. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Это «Центр-ФМ ТОП-20». Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты.

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот и наступает этот момент, вот она кульминация нашего путешествия по миру лучшей музыки на сегодня. Номером один. На этой неделе мы снова объявляем артиста по имени Тиесто. Да, он сохраняет лидерство и на этой неделе. Я напомню, что хит «Don't Lose Your Head» — это его возвращение к трансовому звучанию. Трек открывал EDC Лас-Вегас. Совсем недавно Тиесто анонсировал свое выступление на The Warehouse Project в Манчестере в декабре этого года. Много грандиозных музыкальных планов у артиста. Это очень-очень здорово, это прекрасно. Уже вторую неделю подряд Тиесто остается номером один в нашем списке. Встречаем лидера через минуту. Перед этим, как и обычно, пара слов от меня. Я напоминаю, что Центр FM ТОП-20 — это чарт самых лучших, горячих, топовых хитов недели по исключительно только твоей версии. На Центр FM он звучит абсолютно каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. Кроме того, мы обязательно слушаемся по выходным, по субботам и по воскресеньям, делаем себе настроение еще лучше, создаем его, сохраняем прекрасным, ну и, конечно, проводим выходные правильно и очень-очень музыкально. Перед этим, в течение всей недели, мы составляем Центр FM ТОП-20 на сайте Центр FM by. Не забывай, пожалуйста, заходи и действуй, голосуй за любимый хит или любимые хиты. Если у тебя их много, то и вовсе все очень-очень прекрасно. Меня зовут Глеб Глебов, время встретить номер один нашего списка лучших и любимых. Я же пожелаю тебе ярких, ни в коем случае не скучных выходных. Оставайся с Центр FM, особенно с Центр FM ТОП-20, и слушай все лучшее именно у нас.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Завтра дождь прогнозируется в Могилеве и Витебске, при этом вероятно гроза. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте плюс 26-28, в Гомеле плюс 33-35, в Могилеве от 29 до 31 градуса тепла, в Гродно и Витебске плюс 23-26, в Минске завтра от 26 до 28 градусов со знаком плюс, переменная облачность без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр.

0: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Alphadocs We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Новый трек.

миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

Центр FM представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Старите свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Центр FM.

завтра. Дождь прогнозируется в Могилеве и Витебске, при этом вероятна гроза. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте плюс 26-28, в Гомеле плюс 33-35, в Могилеве от 29 до 31 градуса тепла, в Гродно и Витебске плюс 23-26, в Минске завтра от 26 до 28 градусов со знаком плюс, переменная облачность без существенных осадков. По материалам

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция». Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм. Танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Будет круто, мощу на полную и шазам с гуглом вам в помощь.

Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша

Центральная станция. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60- или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите от

Это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме. Там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете. Мне очень интересно. Центральная станция. Назад к музыке. Делайте громче и наслаждайтесь.

Центральная станция. Вы слушали «Центральную станцию» с Кириллом Торгонским. Далее «Драйв Микс» с Глебом Глебовым. Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Радиоцентр FM представляет Drive Mix с Глебом Глебовым.

0: Вы слушали Drive Mix с Глебом Глебовым. Далее за Мартин Гаррикс Шоу. Категория 16+.
1: Начало часа представляет букмекерская компания Max Life.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: listening to the Martin Garrix Radio Show. Martin returns in 7 days.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Далее «Драм-код Лайф» с Эйдом Бэйер на центре.
1: Категория 16+.
2: This is «Драм-код Лайф». With Adam Beyer.
3: This week we got the first ever takeover mix on
0: Всем
3: the show
0: привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу.

I'm so far.

0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
1: Категория 16+. Keep on dancing. Keep on dancing. Keep on dancing.

0: listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week.
1: Вы слушали Drum Code Live с Adam Beyer на центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

С возвращением вы на волне Карма Карма, и это Центр FM. Все, что отдаешь танцполу, всегда к тебе возвращается. Я Шимза, и где бы вы сейчас ни находились, спасибо, что выбираете нас и соединяетесь с нами через музыку.

Вы слушаете радиошоу «Карма, карма, радио» с Шинза на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: guys will be back here next week.
1: Вы слушали «Карма Карма» на радио «Центр ФМ» со мной. Меня зовут Шинза, ваш еженедельный источник глубокой, глобальной и прогрессивной электронной музыки. Слушайте шоу и помните, уважая музыку, доверяя пути, а карма подоспеет. До следующего раза оставайтесь на связи.

0: Radio with Shinza.
1: Вы слушали радиошоу «Карма Карма Радио» с Шинза на Центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.